0: Американская фирма
1: Transceptor
0: Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
1: En el verano de 1990, Snap
2: Got the power.
1: Llegaban cantando este The Power. Yo que casi con esta canción llegamos a la pausa de publicidad de las 5:30 de la tarde. Snap the Power.
0: Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».